0: Вася, успел.
1: Да,
0: ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.